0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

breakfast.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. На улице пасмурно, дождливо, плюс 17 градусов. Днем до 25-27. Новости на радио «Мегаполис». Зара Пахметов.
3: Здравствуйте. Россия возвращается к столпам фундаментального советского образования, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий. Он подчеркнул, что это образование никто никогда не отменит и не заменит. Конец цитаты. Ранее в Минпросвещении сообщили, что сейчас вопрос о сокращении или увеличении срока школьного обучения в стране не рассматривается. Министерство планирует продолжать совершенствование системы образования и федеральных государственных образовательных стандартов в рамках действующей 11-летней модели обучения. Полностью отечественный банкомат может появиться в России уже в следующем году. Об этом российской газете сообщил глава Госзнака Аркадий Трачук. Он подчеркнул, что это важный шаг для технологического суверенитета страны. Сейчас работа идет по плану. Модуль ресайклинга уже существует как опытный образец. До конца этого года разработку полностью завершат. Трачук добавил, что модулю предстоит пройти испытания и сертификацию в Центробанке. Сейчас во многих банкоматах используются зарубежные узлы. Отечественный модуль ресайклинга даст возможность производителям выпускать полностью российские банкоматы. Снижение цен на овощи, а также картофель стоит ожидать уже в июле. Об этом парламентской газете рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Она уточнила, что сейчас идет сбор раннего картофеля, поэтому ожидается снижение цены. Депутат также рассказала, что на стоимость продукции влияют погодные условия. Кроме того, сказывается на стоимости цена минеральных удобрений, средств защиты растений, сельхозтехники, запчастей и горюче-смазочных материалов. Оглоблина также заявила, что в июле уже будут ранние яблоки, в августе цены на них упадут. В новом учебном году в Самаре откроют коррекционные классы для первоклассников. Детей с ограниченными возможностями здоровья примут 8 муниципальных общеобразовательных учреждений. Создание условий для инклюзивного образования и организация обучения на дому ребят с УВЗ обсудили на заседании Общественного совета по инклюзии при городской думе под председательством Вячеслава Звягинцева. В мероприятии приняли участие председатель Думы Самары Сергей Рязанов и зампредседателя Марат Габдрахманов. В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из запросов ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму, при этом 54% рассчитывают на помощь знакомых. Более половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, температура днем 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 17.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7.10, Самария. Желаю вам приятнейшего пятничного утра. Несмотря на ненастную погоду, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис. Наслаждаемся музыкой, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. На календаре 19 июня. На улице сейчас плюс 17, дождливо, днем жарко будет, до 27, обещают нам. Что астрологи предсказали на эту пятницу, послушаем минуты через 3. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение в городе. Самое заметное затруднение на Нововокзальной от Фадеева до Московского шоссе.
1: Радио Мегаполис. Самара, 103.6 FM. Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore, I'm on the way.

0: 7 часов 14 минут в Самаре, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Так ли полезен полный отказ от сахара? Обсудим это в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова с гороскопом на пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
1: Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 19 минут. За окном сейчас плюс 17. Дождливо и пасмурно на улице. А на 103.6 FM настало время послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
1: Реклама.
3: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 203-200.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 18.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Без 28 в Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе пятничное на календаре 19 июня. В России сегодня отмечается День бабочек. Кое-что интересное о них Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Никс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
4: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Больше всего транспорта скапливается на Нововокзальной, от Фадеева до Новосадовой, на 22-го парсъезда, от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда, еще на Московском шоссе, от Авроры до 4-го проезда.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка, прежде всего радио. Мегаполис, Самаре, без 15.08. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: глаза.
1: В Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 8 часов 2 минуты. На улице плюс 17 градусов. Днем ожидается до плюс 25-27. Новости на радио «Мегаполис». Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф и зять главы США Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, сейчас оба переговорщика заняты вопросами урегулирования в Иране. Они будут присутствовать при начале работы по основному соглашению между США и Республикой, пишет РТ. НСПК для вывода из оборота в России карт Visa и MasterCard планируют постепенное снижение ставок межбанковского вознаграждения. По ним с начала следующего года до 1%, а с 28-го до 0%. У рынка есть месяц на внесение своих предложений, об этом сообщает Интерфакс. Поэтапные меры позволят банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем, отметил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин. Visa и MasterCard объявили об уходе из России в марте 2022 года. Этот тип карт российских банков не работает за рубежом, но функционирует внутри страны благодаря поддержке НСПК, требующей значительных затрат. Ограничения на работу трудовых мигрантов уже действуют в 52 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торгово-промышленную палату. В некоторых субъектах правила стали особенно жесткими. Например, в Краснодарском крае почти полностью запретили привлекать иностранцев по патентам. В Псковской области с июля ограничения коснутся такси, автобусов, доставки, кафе и торговли отдельными товарами. В палате отмечают, что бизнес уже сталкивается с нехваткой кадров и ростом стоимости услуг. В ближайшие годы правила найма иностранных работников могут снова измениться. Завтра в Самаре состоится ежегодный народный татарский праздник «Сабантуй». По традиции площадкой для гуляний станет парк культуры отдыха имени Юрия Гагарина. Начало программы запланировано на 10:30, сообщает администрация города. В программе запланированы не только концертные выступления, но и активности. Для посетителей подготовили ярмарку мастеров и традиционные состязания, включая борьбу, перетягивание каната, бои с мешками на бревне и футбольный турнир. Также гости смогут попробовать национальные блюда и приобрести на память сувениры. В этом году праздник пройдет в городе в 37-й раз при поддержке администрации Самары и правительства Самарской области. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе, а самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре. В течение дня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Небо над нашим городом немножечко прояснилось. Плюс 17. В Самаре 8.14. На часах радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Отличной вам пятницы на календаре. 19 июня. О новом гастрольном рекорде, установленном одним популярным музыкантом, поговорим мы в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. Прямо сейчас на 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего пробки на улице Аврора, Дыбенко до Аэродромной, на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой, на Новосадовой от Глазной больницы до Постникова оврага, на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го форсъезда и на Земице от Днепровского проезда до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: приятный новый хит от Алекса Уоррена «Fever Dream» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 8.23 в Самаре на 103.6 FM. С нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Tesfaye заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
8: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
9: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
10: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
11: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 18.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.43 в Самаре на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятного пятничного утра вам. На календаре 19 июня. А родившийся в этот день голливудской звезде, возглавившей в начале нынешнего года список самых кассовых актеров истории кино, Катя Григорьева, расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о ситуации на самарских дорогах. К этой минуте на 4 балла они загружены, по данным Яндекс.Карта. Сильнее всего на Московском шоссе от Революционной до Луначарского, на проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина, на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, а также на Олимпийской улице от переезда до Ракитовского шоссе.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по-кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства – испанском.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 56 минут. Впереди на 103.6 FM свежие новости, затем поговорим о погоде, а через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 22 градуса, днем до 25-27, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Новости на радио Мегаполис, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В транспортных вузах России появится единый базовый курс по беспилотным транспортным системам, сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Андрея Никитина. Об этом он заявил на заседании в Совете Федерации. Обучение стартует с 1 сентября этого года. Подготовка кадров для работы с новыми технологиями – один из приоритетов ведомства в условиях изменяющейся технологической и отраслевой реальности. По словам Никитина, Российский университет транспорта уже участвует в создании новой модели инженерного образования. На его базе разрабатывают новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Свое обращение парламентарий направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости. Воспользоваться такой услугой семьи могли бы через портал госуслуг либо органы соцзащиты населения. Такая помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. Ограничения на ввоз части продукции из Армении, связанные с вопросами качества и контроля на производстве, об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил в беседе с российской газетой. По его словам, проверять товар нужно не только на границе, а еще до отправки на экспорт. Ведомство считает, что при большом числе малых производителей без такой системы сложно отследить качество всей партии. С конца мая Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении ряд свежих овощей, зелени, ягод, винограда и косточковых фруктов. Заявки на региональный этап программы «Мама-предприниматель» начали принимать в Самарской области. Прием открыли региональный Минэкономразвитие и Центр «Мой бизнес». В этом году программа по традиции пройдет в Самаре с 7 по 11 сентября и в Тольятти с 31 августа по 4 сентября. Региональный финал конкурса запланирован на 14 сентября. В программе могут поучаствовать жительницы Самарской области, которые находятся в декретном отпуске или воспитывают детей, имеют действующий бизнес не более 3 лет или идею для его открытия. Участницы программы узнают больше об основах бизнеса, смогут доработать свою бизнес-идею, защитить проекты, лучшие из которых получат грант 150 тысяч рублей. Профессиональный стандарт профессии писатель вступит в силу с 1 сентября этого года. Это следует из отраслевого доклада Минцифры, с которым ознакомилась РИА Новости. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя и предложил закрепить ее законодательно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность сохранится, местами кратковременный дождь. Возможен ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самарин, радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. На календаре 19 июня. На улице сейчас плюс 19 градусов. Начинаем разгадывать невероятный вопрос. На кону два билета в кинотеатр «Синема Парк», что в Молле Паркхаус на третьем этаже. Невероятный вопрос сегодня такой. Внимание. 15% опрошенных сказали, что эта наука сложная, как математика. Повторю, 15% опрошенных сказали, что эта наука сложная, как математика. Что им нелегко дается? 25-070-21. Звоните по этому номеру, предлагайте варианты. 25-070-21. Невероятный вопрос. На радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружена они к этой минуте на 5 баллов. Движение плотное. На Нововокзальной пробка на 15 минут. Почти от Новосадовой до Старозагора. Затруднения наблюдаются еще на Новосадовой. От СС Кармии до Глазной больницы. На Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до авторынка. На Южном мосту улица Авроры. От Авроры на Южном берегу до улицы Промышленности.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.15. Самарин. Радио Мегаполис. Прозвучал уже невероятный вопрос. Вот он. 15% опрошенных сказали, что эта наука сложная, как математика, что им нелегко дается. 25-07-021. По этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро. Что скажете вы нам?
1: Доброе утро. Может быть, информатика, какая-то радиоэлектроника?
0: Не так близко все-таки к математике, то, о чем мы говорим.
1: Философия?
0: А, это мимо. Пока что далеко. Спасибо, варианты хорошие, но правильный ответ звучит иначе. Доброе утро, что вы ответите?
2: Доброе утро, физика.
0: Другое что-то имеется в виду. Не о физике речь. Это было бы слишком просто, наверное. Доброе утро, а вы что ответите?
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: У нас есть такое предположение, что это связано что-то с приготовкой еды. Кулинарии, например, либо, допустим, это, может быть, повар.
0: То есть это наука, как вы поняли, в кавычках.
3: Ну, да.
0: Вот в этом вы правы, но речь не о кулинарии. Спасибо за интересный вариант. Еще давайте подумаем.
3: Спасибо.
0: Вот кто-то почувствовал подвох в сегодняшнем невероятном вопросе и молодец. 15% опрошенных сказали, что это наука, в кавычках, как мы выяснили, сложная, как математика, что им нелегко дается. 25-07-021. Предлагайте свои невероятные варианты. Удачи. 25-07-021. Сейчас на 103.6 FM. Анна Романова и пятничный гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Ракен. Некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы. День уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы. Не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9:21 в Самаре. Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Вернемся в ближайшие минуты к невероятному вопросу, который мы разгадываем на радио Мегаполис. А сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
3: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Возвращаемся к невероятному опросу на радио Мегаполис. 15% опрошенных сказали, что эта наука сложная, как математика. Наука, как мы выяснили, в кавычках. Что им нелегко дается? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Доброе утро. Что ответите вы нам?
1: Доброе утро. Может, наука о воспитании детей?
0: Да, это нелегко. Возможно, даже сложнее математики. Другое что-то имеется в виду. Спасибо за ваш прекрасный вариант, но речь о другом. Доброе утро. Что думаете вы?
2: Доброе утро. Может, как-то связано с архитектурой, строительством?
0: С другим чем-то связан. Правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Спасибо за вашу попытку. Подумаем. Доброе утро. Прошу, встречайте.
3: Попытка номер два. Может быть, философия или психология?
0: Речь не совсем о науке. Я вот говорил, что это скорее в переносном смысле. Ну, вот люди так говорили. Это такая наука непостижимая. Что еще раз?
3: Статистика.
0: Статистика принимается как вариант, но мимо. Доброе утро. Вы что ответите? Пожалуйста.
4: Алло. Здравствуйте. У нас
0: Здравствуйте.
4: Номер два. Мы думаем, что это управление автомобилем.
0: Это хорошо, но далеко от правильного ответа. Подумаем. Спасибо. Доброе утро. Что вы скажете нам?
5: Доброе утро. Может быть, это наука воспитания детей или животных?
0: Вы не одиноки в этом предположении. Предположение, что речь о воспитании детей. Но ищем что-то другое все-таки. Но уже несколько ближе, как мне кажется, к правильному ответу. Давайте подумаем.
5: Хорошо.
0: Жаль, конечно, что вот этой науке, в кавычках, ни в школе, ни в институте не учат. 15% опрошенных сказали, что вот эта наука сложная, как математика. Что им нелегко дается? 25-07-021. Звоните, предлагайте свои версии. Удачи! Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
6: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
10: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
11: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
12: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
13: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
14: Дорога в облака.
13: «Дорога в облака». Этот город, ветер знает, Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
15: Телефон рекламной службы 207-21-27.
16: Радио

0: Радио Мегаполис о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

9.37, Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос продолжается. 15% опрошенных сказали, что это наука, в кавычках, сложная, как математика. Этому, к сожалению, ни в школе, ни в институте не учат. Что им нелегко дается? 25-07-021, номер для ваших версий. Доброе утро.

0: Прошу вас, отвечайте.
1: Совместное ведение семейного бюджета.
0: Ведение семейного бюджета. Неплохо, вариант отличный, но речь немножко о другом. Спасибо. Доброе утро, послушаем вас.
2: Доброе утро, еще раз вторая попытка. Может быть, пользование неправильным распределением финансов, пользование финансами.
0: С финансами не связано то, что прячется у нас не в этом вопросе. Но вариант хороший. Люди отвечали и так. Но вот 15% опрошенных говорили о другом. Размышляем. Доброе утро. Какой ответ у вас?
3: Доброе утро. А может быть тайм-менеджмент?
0: Тайм-менеджмент.
3: Подсчет калорий. Да.
0: Ага, или подсчет калорий. Замечательные варианты, да. Но ни один из них не близок даже к правильному ответу, к сожалению. Ищем дальше. Спасибо. Доброе утро. А ваш ответ?
4: Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: О,
0: Станислав,
4: мой ответ, наверное, планирование расходов.
0: Ага. Наверное, многие подумали об этом, потому что уже вторую версию принимаю про финансы, а прячется на что-то другое. Поразмышляем.
4: Ну, что-нибудь связанное с отношениями или связано все-таки материально? Вот в какую сторону искать?
0: Про финансы только что была ваша версия. Я сказал, что отметаем. Уже во второй раз ее принимаю и говорим явно не об этом. А вот что еще вы предположили?
4: Этика психологии семейной жизни.
0: Так, вы ближе всех пока к правильному ответу. Одно или слово даже вот вы сказали до семейной жизни. 15% опрошенных сказали, что им нелегко что-то дается. И даже вот считают, что это такая наука, но сложная, как математика.
4: Ну, взаимоотношения, наверное,
0: все-таки. Так, взаимоотношения с кем?
4: С партнером.
0: Немножечко все-таки не то. Не могу пока зачитать, как правильный ответ, Станислав, при всем уважении. Надо поискать еще более точную формулировку. И дам, наверное, еще подсказку. Связано то, о чем речь в сегодняшнем невероятном вопросе, с личной жизнью. 15% опрошенных сказали, что эта наука сложная, как математика. Что же им нелегко дается? 25-07-021. Звоните, если есть идея. Удачи вам.
5: Реклама.
6: Да

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Крупнее всего пробки на Ракитском шоссе от стоянки грузовых машин до авторынка, на Заводском шоссе от профильной до 22-го просъезда, на Южном мосту от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. Без 15.10 Самаре. На 103.6 FM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
0: 9.47 в Самаре, а у нас еще идет невероятный вопрос на радио «Мегаполис». 15% опрошенных сказали, что это наука сложная, как математика. Не учат этому ни в школе, ни в университетах. И связано это с личной жизнью, как я подсказал. Так о чем же может идти речь? Что это за наука такая, которая нелегко дается 15% опрошенных? 25-07-021. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро, что вы скажете?
4: Доброе утро. Третья попытка.
0: А ну-ка.
4: Выстраивание отношений с нуля, как бы сначала.
0: Отношений с кем? Давайте точнее.
4: Противоположным полом.
0: Ага, вот это хорошо, это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. 15% опрошенных сказали, что вот это наука, как познакомиться с девушкой, парнем, как пригласить на свидание, в общем, как устроить свою личную жизнь, построить отношения. Это наука сложная, как математика, заявили они, это им нелегко дается, к сожалению. Как зовут вас?
4: Дмитрий.
0: Дмитрий, тезка, поздравляю с победой. Молодец, дожали, разгадали с третьей попытки и получаете заслуженный приз. Два билета в кинотеатр «Синема Парк», что в Моле Паркаус на третьем этаже.
4: Дмитрий с Новокуйбышска отгадал ответ на невероятный вопрос. Ура!
0: Новый невероятный вопрос в понедельник утром после 9 на радио «Мегаполис» 103.6 FM. Участвуйте и побеждайте тоже. Удачи! Сейчас возвращаемся к музыке, послушаем супер новинку от группы One Republic. Need Your Love.

0: Без 5:10 Самаре, на радио Мегаполис. Далее свежие новости и прогноз погоды. А через минуту мы послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.
1: Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-5090. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 утра, за окном плюс 22 градуса, днем до 25-27, местами возможен кратковременный дождь. На Радио Мегаполис новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Турция согласилась провести переговоры России и Украины. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. Переговоры российского президента с главой МИД Турции прошли в Казани на полях саммита России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Глава России предложил странам объединения разъяснить позицию Москвы по Украине. Они проявили заинтересованность. Отмечается, что президент дал достаточно подробную оценку ситуации в зоне проведения специальной военной операции. В Госдуме хотят ежегодно выплачивать от 30 до 50 тысяч семьям на сборы детей к школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламентариев. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч на школьников. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. Темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов удалось преодолеть в России. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этого удалось достичь благодаря тому, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам. Попова также добавила, что у детей поменялись и вкусовые привычки, младшие школьники стали меньше досаливать еду и потребляют меньше сахара. Теперь этот навык необходимо нанести до других возрастных групп, подчеркнула глава Роспотребнадзора. В России составлен рейтинг городов по миграционной привлекательности. Тольятти занял в нем 60-ю строчку из 69. Миграционные настроения оценивали специалисты финансового университета при правительстве России. Рядом с Тольятти в списке оказались Череповец, Магнитогорск, Улан-Удэ и Набережные Челны. Последние три места занимают Нижний Тагил, Якутск и Нижневартовск. Самара в списке оказалась на 36-м месте. Лидерами рейтинга стали Калининград, Ярославль, Сочи. Высокую миграционную привлекательность также показали Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь и Москва. Летом практически у 2/3 россиян значительно снижается аппетит, а каждый 20-й при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов предпочитает пропускать приемы пищи в жаркие дни. Чаще всего жители страны отказываются от обеда, чуть реже от завтрака или ужина. При этом летом питание россиян становится интуитивным. Половина опрошенных отмечает, что не придерживается привычного расписания еды, а слушает свое тело. Исследование также показало, что более трети респондентов не могут заставить себя есть полноценные блюда и дают предпочтение перекусам, а каждый 10-й ест только поздно вечером, когда жара спадает. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. В течение дня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения на радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 10 часов 9 минут. Прямо сейчас на радио Мегаполис узнаем об одной любопытной автопремьере.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Реклама.
4: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Только что суперхит от Леони Калама Скотта «Stay». В Самаре 10 часов 21 минута. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего пятничного утра на календаре 19 июня. Уже завтра на радио Мегаполис начнется уикенд с группой «Кино». Песни Виктора Цоя — это гимны свободы, искренности и молодости. На них выросли миллионы. Давайте проведем вместе эти выходные на 103.6 FM и вместе с любимыми хитами культовой группы «Кино». 12+. А сейчас на 103.6 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Эйбл Тесфайе, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Тесфайе заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегапорт».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем до 25-27 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре без 15.11. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанском.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11.02, плюс 23 градуса на улице, днем до 25-27. Радио Мегаполис, новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ после атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом она сообщила РИА Новости. Лантратова заявила, что международные правозащитные организации должны дать оценку произошедшему. Напомню, что вчера утром силы ПВО уничтожили более 190 дронов. В Подмосковье пострадали 17 человек. Повреждения зафиксированы на нескольких объектах. В Госдуме предложили запретить частным лицам и компаниям владеть комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По мнению главы комитета, это поможет исключить посредников между государством и автовладельцами, а также защитит права водителей. Дальнейшая судьба законопроекта будет зависеть от позиции Кабмина. Ранее подобные попытки ограничить использование частных камер предпринимались в 2019 и 2023 годах, однако они не получили поддержки. Сейчас межфракционная инициатива направлена на рассмотрение в правительство. Цены на красную икру в России достигли 15 тысяч рублей за килограмм. Это рекордная стоимость для деликатеса, добытого в ходе начавшейся 1 июня путины. Цена свежезаготовленной икры нерки и кижуча составляет около 12 тысяч за килограмм, икра горбуши – 8,5 тысяч. Об этом рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Он уточнил, что речь идет о стоимости деликатеса во Владивостоке. Высокие цены нового сезона объясняются плохими показателями вылова сразу в нескольких ключевых регионах – на японском Хоккайдо, российском Дальнем Востоке и на Аляске. Как пишет Интерфакс, из-за дефицита предложения цены в рознице ощутимо выросли. Музыкальный фестиваль «Гидрострой-фест», который в течение 6 лет проходил в Тольятти, в этом году не состоится. Об этом сообщили организаторы проекта. Такое решение приняли из соображений безопасности. В этом году мероприятие должно было пройти 16 августа. Все заявки, идеи и пожелания зрителей сохранят до следующего раза. Слово «преддверие» стало самым проблемным на едином госэкзамене в этом году. Как пишет РТ, об этом рассказал глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. По его словам, именно с написанием этого слова выпускники испытали серьезные затруднения, несмотря на то, что был дан контекст. Дощинский указал, что подобные ситуации лишний раз подтверждают тот факт, что орфография находится в прямой зависимости от уровня лексического запаса. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность сохранится, местами кратковременный дождь возможен, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: диско. Это группа The Colors на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения дня на календаре 19 июня. Впереди у нас парочка отличных песен. Услышим Моргана Уоллена, Love Somebody и Линда через минуту примерно на радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Внимание! Будущие новоселы. Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проверяйте по размещению на сайте нашпатриком.рф. Разрешено строительство номер 60 и местная финальная 122-2022-25-2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метров до 30 июня 2026 года. Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегапарк».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдан.
5: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
4: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-Архитектор».
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 23 градуса.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Джек Саваретти на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио Мегаполис. Хиты, проверенные временем, представляющие разные прошедшие десятилетия. Услышим Pink, еще раньше The Show Must Go On от группы Queen и Leandro Say You'll Never.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, за окном плюс 25. На радио «Мегаполис» новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о праве студентов на работу в судах. Документ предусматривает смягчение квалификационных требований к сотрудникам аппаратов судов. На должность секретаря могут претендовать обладатели не только высшего, но и среднего профессионального юридического образования, а также студенты вузов, прошедшие не менее половины обучения. Нововведение должно повысить заинтересованность граждан в поступлении на службу в аппараты судов и решить проблему текучести кадров. В России предлагают осторожнее подходить к дистанционным сделкам с недвижимостью. Об этом порталу News.ru заявил сенатор Айрат Гибадинов. По его мнению, такие операции стоит проводить только в строго определенных случаях. Речь идет о квартирах, домах и земельных участках, где особенно важно подтвердить реальное согласие собственника. Сенатор отметил, что электронная подпись, биометрия и другие цифровые инструменты могут быть дополнительной защитой, но полностью заменить личное участие сторон они не могут. Очное оформление помогает быстрее заметить давление, обман и другие злоупотребления. Школа не может отказать ученику в зачислении в 10 класс, если он успешно сдал ОГЭ и получил аттестат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. Ранее в СМИ сообщалось, что некоторым школьникам стало сложнее попасть в старшие классы. В отдельных случаях от них якобы требуют высокий средний балл в аттестате или участие в олимпиадах. По словам экспертов, отказ в поступлении в 10 класс нарушает право ребенка на получение среднего общего образования. Завтра в Самаре состоится ежегодный народный татарский праздник «Сабантуй». По традиции площадкой для гуляний станет парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Начало программы запланировано на 10:30, сообщает администрация города. В программе запланированы не только концертные выступления, но и активности. Для посетителей подготовили ярмарку мастеров и традиционные состязания, включая борьбу, перетягивание каната, бои с мешками на бревне и футбольный турнир. Также гости смогут попробовать национальные блюда и приобрести на память сувениры. В этом году праздник пройдет в городе в 37-й раз при поддержке администрации Самары и правительства Самарской области. Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал, что в их домовых чатах преобладают конфликты, 7% раздражаются от сообщений, столько же предпочитают читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. 17% россиян полагают, что домовой чат действительно помогает решать бытовые вопросы. У каждого десятого такого чата нет, хотя они хотели бы его иметь. А 20% уверены, что подобный формат общения ему вовсе не нужен. Для части респондентов переписка уже стала основным каналом коммуникации с соседями. 16% чаще всего поддерживают контакт с живущими рядом именно через домовой чат. При этом треть респондентов признались, что вообще никак не общаются с соседями. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 20 июня, в субботу, в Самаре облачно, с прояснениями, будет дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывистые температуры сегодняшней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Майли Сайрус на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать, желаю отличной пятницы. 10 поразительных фактов о, пожалуй, самых известных певчих птицах, о соловьях. Анна Романова представит нашему вниманию минуты через 4. Еще раньше хай-фай на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис, 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: Хай-фай на радио Мегаполис, золотые хиты. Впереди на 103.6 FM свежий суперхит Оливии Дин, Соуизи. А сейчас на радио Мегаполис с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трелей почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидается дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, в субботу, 20 июня. В Самаре облачно, с прояснениями, будет дождь, гроза возможна. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура нынешней ночью до 17 градусов, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 26.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Группа «Аква» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Приближаются выходные. На протяжении субботы и воскресенья 20 и 21 июня на радио «Мегаполис» уикенд с группой «Кино». Песни, которые знает и поет каждый. «Звезда по имени Солнце», «Закрой за мной дверь», группа «Крови». Не пропустите эти главные хиты культовой группы и редкие треки «Кино». Включайтесь на 103.6 FM. Суббота и воскресенье. 12+. В более ранней перспективе, буквально через минуту, на 103.6 FM подборка лучших хитов разных десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим Эрику «I don't know», «Never be the same again» от Мелани Си и Джо Дассена.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
7: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
8: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Эрика в золотой коллекции радио «Мегаполис». Дальше на 103.6 FM свежий выпуск новостей и прогноз погоды на завтра. Затем пятерка лучших песен о любви. Среди них «Билли Джин» Майкла Джексона. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи в понедельник утром в 7.00. Желаю вам удачного завершения рабочей недели, прекрасных грядущих выходных и счастливо оставаться на 103.6 FM, где меньше чем через минуту насладимся с вами музыкой, понятной без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполь».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. ФАС опровергла сообщения, опубликованные некоторыми СМИ о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги якобы пройдет 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. Уровень их изменений не превысит установленный правительством. Итоговые же цифры будут существенно различаться в зависимости от конкретного региона. Служба возьмет этот процесс на контроль. Напомню, что индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января. Тогда по всей стране цены увеличились в среднем на 1,5%, отмечает РИА Новости. С октября же начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от 8% в Республике Хакасия до 22% в Ставропольском крае. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работы, услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября же будет доступен лишь один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего тот сможет выбрать наиболее удобный вариант. С 22 по 28 июня в Тольятти театр «Дилижанс» при поддержке администрации города проведет 17-й театральный фестиваль «Премьера одной репетиции». Фестиваль в этом году посвящен столетнему юбилею Зиновия Яковлевича Крагоцкого, народного артиста РСФСР, профессора, выдающегося театрального режиссера и педагога, у которого учились основатели и первые артисты театра «Дилижанс». В России сегодня стартуют продажи отечественных автомобилей «Волга». Машины на первом этапе поступят в 25 дилерских центров по всей стране. Пресс-службе бренда пояснили РИА Новости, что подробная информация о комплектациях и ценах на автомобили поступит позже. В линейке бренда на данный момент три модели: флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, седан C50, стоимость которого будет начинаться от 2 миллионов 900 тысяч, и самая доступная модель «Волги» — кроссовер К40 по цене от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Автомобили «Волга» выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 20 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Миндаль».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В субботу, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
1: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная декларация размещена на сайте нашпатриком.рф. Разрешено строительство 160 и строительство 22-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52- спецодежда. В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 20 июня в субботу в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Заключик в офисе 315. Проект «Репарация» размещена на сайте нашего ТВ.РФ. Разрешено строительство 67 и издатель номер 122 2022 5 8 5 2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 парадных метров до 30 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас +27 градусов. В субботу, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до +17 градусов. Завтра днем в Самаре +21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
4: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 20 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
1: Добро пожаловать на 103,6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
3: Дорога в облака.
2: «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В субботу, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Мама, привет. Я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук. Освобождай морозилку.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-5190.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 20 июня в субботу в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступает

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В субботу, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В субботу, 20 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Внимание! Будущие новоселы. Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-5190.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
4: Дорога в облака.
3: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Медведь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В субботу, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 20 июня в субботу в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио Мегафон.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трели почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидается дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В субботу, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
5: Дорога в облака.
4: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 20 июня, в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегафон».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

Вот оно, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде на завтра, 20 июня. В субботу в Самаре будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. До плюс 17 градусов предстоящей ночью, завтра днем в Самаре. Плюс 21-23.
1: Добрый вечер, Самара.
2: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим.

0: этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-5190. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
5: На ринге шоколадный гигант от Сампо. Огромный размер, супервкус и нокаут для цен. Всего 59,99 за мегапорцию. Хватит на всех. Ищите главный хит лета во всех супермаркетах «Миндаль». «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 20 июня в субботу в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла, завтра днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.
0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Став

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится свобода выбора, возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий, нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными, будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможно, проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать, отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. В субботу, 20 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Мама, привет, я в Миндале. Тут пломбир «Белая долина» и эскимо в шоколаде от Сампо отдают за бесценок. Да всего за 29,99. Беру 100 штук, освобождай морозилку.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. С

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем наше море вины.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится свобода выбора, возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий, нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными, будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможны проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы. То, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы. Несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы. Чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги. Аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи. Повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы. Лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
3: Романтический вечер на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. What about?

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.